0: Топа топа топа топа топа топа топа топа оригинала топа топа топа топа топа топа топа топа.
1: Не знае никой преди колко века

0: Радио Веселина. Твоят летен микс от песни.
1: Замок временем срыт и укутан, укрыт в нежный плед из зеленых побегов. Но развяжет язык молчаливый гранит, и холодное прошлое заговорит о походах, боях и победах. Время подвиг эти не стерло, оторвать от него верхний плат, или взять его крепче за горло, и оно свои тайны отдаст. Упадут 100 замков, и спадут 100 оков, и сойдут 100 потов, целой грудой веков, и полив.

Звонко лопалась сталь под напором меча, тетива от натуги дымилась. Смерть на копьях сидела утробно урча, в грязь валились враги о пощаде крича. Победившим сдаваясь на милость. Но не все, оставаясь живыми, в доброте сохраняли сердца, защитив свое доброе имя от

как у вас там с мерзавцами? Пьют по делам, ведьмы вас не пугают шабашем. Но не правда ли зло называется злом даже там, в добром будущем вашем? И во веки веков, и во все времена трус-предатель всегда презираем. Враг есть враг, и война все равно есть война, и темница тесна, и свобода одна. И всегда на нее уповаем. Время эти понятия не стерло, нужно только поднять верхний пласт.

0: Кристина!
1: Чистоту, простоту мы у древних берем, сзади сказки из прошлого тащим, потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем.
2: Радио Веселина. Чуй музиката, която харесваш, на едно място.